0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

101.6 FM. Алиса Плюс.

Очень сложно. Бу-бу-ля-ба, бу-бу-ля-ба, бу-бу-ля-ба.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

106 FM. Алиса Плюс.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола.

Вот и мне не верится, я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы, ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
6: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
5: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
6: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: лица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В наших выпусках полезных советов уже не раз звучали предупреждения о телефонных и интернет-мошенниках. Но, к сожалению, злоумышленники придумывают все новые способы обмана, и сейчас, в разгар сезона отпусков, появился еще один. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов cert.lv. Этим летом все чаще фиксируются случаи мошенничества с поддельными QR-кодами. Их могут наклеивать поверх настоящих, на парковочных автоматах, в гостиницах, кафе, на туристических объектах и в других общественных местах. После сканирования человек попадает на фальшивый сайт, где его просят ввести данные банковской карты, пароль или установить неизвестное приложение. Поэтому перед оплатой всегда проверяйте адрес сайта, который открылся после сканирования QR-кода. Не вводите данные банковской карты, если страница вызывает хоть малейшее сомнение. Не устанавливайте приложение по ссылкам, открывшимся через неизвестные QR-коды. По возможности пользуйтесь только официальными сайтами и приложениями для оплаты парковки, билетов и других услуг. И включите двухфакторную аутентификацию для своих банковских и других важных аккаунтов. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, сразу свяжитесь со своим банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в государственную полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых приносит только хорошее впечатление, а внимательность поможет избежать неприятных сюрпризов.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaruMebelas.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93. 29 62 11 93.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие 30 минут в нашей студии мэр Даугавпилса Андрей Елцинич. Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день.
2: И, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 654-2530. Я приглашаю наших радиослушателей принимать участие в диалоге, активно звонить и задавать вопросы мэру. У меня их тоже огромное количество. Начнем с того, что на этой неделе Даугавпилс, ну, буквально гудит. Новость о сокращении порядка 150 человек в ЛДЗ «Карго», закрытие офиса «Концентрикс» обсуждают, ну, на каждом углу, можно так сказать. Также грядет закрытие Грифской тюрьмы, где работает 400 сотрудников. Ну, мягко говоря, люди в шоке. Люди в шоке. Что город думает по этому поводу?
3: Ну, город тоже в шоке, потому что данное увольнение, безусловно, это трагедия как для города в целом, так и для каждой семьи. Что здесь следует сразу же сказать, что в рамках тех увольнений, которые происходят на железной дороге, мы уже направили и до этого не раз направляли и в правительство, и в Министерство сообщения письмо и свою позицию о том, что государство уходит из железной дороги, позвоночник в виде железной дороги в Латгалии по большому счету разваливается, Латвия не смогла удержать грузы, не смогла привлечь грузы из того же Китая, Казахстана. В Литве ситуация абсолютно другая. И учитывая происходящее, то, что мы можем сделать со стороны самоуправления и стороны государства в данном ключе, это перепрофилирование, скажем так, работников на производство трамваев на базе Даугавпилсского локомотива ремонтного завода. Данную позицию мы высказали вот буквально на днях, направив ходатайство правительства и Министерство сообщения. Данное ходатайство выстраивать трамваи для нужд Даугавпилса и Риги, то, безусловно, эту часть можно компенсировать. Что касается закрытия Грифской тюрьмы, то все работники там находятся в состоянии службы, именно государственной службы. Мы тоже запросили информацию о том, сколько работникам предложено перейти в тюрьму «Белый лебедь», какое количество согласилось перейти в Екапилскую тюрьму, какое количество согласилось перейти в Лепойскую тюрьму, а также предложить для работников службу в Латгалии на базе государственной полиции, на базе погранохраны, и также есть возможность работать в городской муниципальной полиции. Всецело, если проанализировать все три данных случая, они прежде всего очевидно, что в данной ситуации, самый крупный работодатель во всех трех случаях является государство, и увольнение происходит на

0: ввели в 2021 году, именно связано вот с такой геополитической обстановкой и позицией. Мы на заседании правительства обсуждали эти вопросы о том, что Латгалии необходима отдельная поддержка с точки зрения налогообложения, и как раз-таки указывали, что помимо той работы, которая сейчас где-то ведется, а где-то не ведется по привлечению инвесторов, необходимо поддержать те предприятия, которые работают здесь на месте. А именно, первое – это отдельный режим налогообложения по ряду ПВН. Это раз. Два – освобождение определенных групп населения от подоходного налога с населения. Понятно, всех никогда никто не согласится в Риге, но хотя бы давайте начнем с многодетных семей, которые могли бы освободить от данного налогообложения. Это могла бы быть поддержкой. Также, безусловно, необходима поддержка предприятиям, которые здесь производят. Ну, допустим, если ты произвел три палета сегодня, то для доставки его в порт, для дальнейшего экспорта тебе необходимо снять в аренду целую фуру, потому что эта фура не наполняется за 2-3 дня, необходимо ждать определенное время, и тогда затраты на транспортировку своих производственных товаров у предприятий возрастают в 2-3 раза, потому что надо будет оплатить дорогу и туда, и обратно. То есть, по сути, все вопросы по поддержке Латгалии.
1: Есть какая-то поддержка? Вот мы говорим об этом. А результаты есть какие-то?
0: Ну, во-первых, данное заседание правительства, которое происходило, оно происходило раз в 4 года. Последнее произошло в августе 2022 года, также за месяц до парламентских выборов. Это раз. Два, если мы сейчас возьмем какие-то реальные шаги, реальные решения, таковых нет. Все остается лишь только на словах. Третье, правительство, по сути, в отношении Латгалии на месте никакие решения на заседании не приняло. В рамках этого при наличии порядка 10 министров на месте я по каждому министру, по каждому вопросу, по приоритетам Даугавпилса прошелся. Я отдельно этому посвятил и публикации у себя в социальных сетях по конкретному отдельному министерству, что необходимо, где какие проблемы. Но в целом ситуация выглядит достаточно банально. Я не раз участвовал в совместных делегациях на уровне Еврокомиссии. И на уровне Еврокомиссии национальная позиция Латвии звучит так. Мы на Латгалии, плюс находится при граничи. Здесь есть перспективы развития, показывают на проекты Даугавпилса, показывают на проекты Ливан, показывают на какие-то проекты Резекне. Здесь есть жители, пожалуйста, необходима поддержка больше региону. Европа на уровне своих основных документов законодательных принимает решения, даже указывает Ауструму Пиробежа, указывает отдельные как категории приграничное самоуправление, и, соответственно, это финансирование планируют выделить на Латвию. В Латвии же, когда все возвращаются в Ригу, тогда Латвия принимается, что вся страна находится в приграничье, и тогда все то финансирование, которое, в принципе, было получено дополнительно благодаря, ну, или из-за тех проблем, которые есть в Латгалии, делится абсолютно на все головы в Латвии, большая часть которых оседает Рига и приграничье.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Радиослушатели присоединяются, в наушнике будет слышно. День добрый, здравствуйте.
3: Добрый день. Большое спасибо, конечно, нашему мэру и всем работникам Думы, которые помогли сделать праздники. Но у меня вот такой вопрос. Я живу на Ятнику 80А. Я уже поднимала этот вопрос несколько эфиров назад. И у нас трава так и не скошена. Это городская территория. Может быть, как-то можно все-таки скосить ее?
0: Руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев слушает сейчас нас в эфире. Созвонятся с вами в ближайшие 30 минут, и мне тоже доложат об этом.
1: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Андрей, если возвращаться к рабочим местам, к тому, что идет сокращение и там, и там, и там, очень много мы говорили, слышали о новом парке индустриальном «Алтоп». Там есть два инвестора заявлены. Как вы оцениваете вот то, что мы вложили в этот проект, то, что мы сегодня получили?

0: получили?
1: Ну, во-первых, большая часть вложения, порядка 90%, составляет европейское как раз-таки финансирование в рамках создания новых рабочих мест и создания новых индустриальных зон. Порядка 20 миллионов евро именно европейских денег, это не городские деньги, были направлены на реализацию этого проекта. Это раз. Два, к сожалению, данный проект по интересам Даугавпилса и по интересам всей Латгалии является каплей в море, так как он является единственным в этом периоде планирования вплоть до 2029 года, который будет и реализован на территории Латгалии. То есть мы говорим о приоритетах, да, в данном ключе. Да, безусловно, нам как самоуправлению, как городу удалось, чтобы это находилось бы у нас под ведомством Даугавпилса, чтобы именно Даугавпилс занимался бы этой активностью. Данный проект требует создания в рамках этих вложений порядка 82 рабочих мест, заработной платой выше среднего, высокотехнологические предприятия, то есть уже зашли два инвестора, каждый из которых создаст порядка 20 рабочих мест, один магистр, второе предприятие, которое занимается сборкой промышленного оборудования, и там идет все вперед. Но таких промышленных зон, таких индустриальных зон необходимо не одно на всю Латгалию, а по меньшей мере 10, потому что только и только рабочие места, только и только индустриализация региона поможет сохранить здесь население и создавать новые рабочие места. К сожалению, политики в целом по индустриализации, ну, не говоря не только о Латгалии, но и всей Латвии, нет, она отсутствует, она достаточно хаотичная, это раз. Второй момент. Все самоуправления и в Даугавпилс в том числе борются, ну, мне ближе Даугавпилс, да, мои жители ближе как рубашка к телу, да, мы боремся именно за наши интересы. Но именно поэтому Латгалия сегодня и все самоуправления едины, что статус приграничья должен быть оговорен на законодательном уровне, чтобы не было таких ситуаций, о которых я говорил раньше. То есть в Европе говорим одно, а деньги в Латвии делим по-другому, чтобы Латгалия и приграничные самоуправления были бы определены на уровне закона, и на базе этого закона создавался бы специальный фонд развития для того, чтобы создавать рабочие места, создавать инфраструктуру. Сегодня инвестор в пустое поле не придет, в березовую рощу не придет, то должен идти, разговаривать, уговаривать. Также это происходило и с магистром, которому мы уговаривали зайти туда, также происходило с производителем этого продукта пищевого оборудования, которого также уговаривали зайти. По-другому никак не происходит. И вот таких индустриальных зон должно было быть намного больше. Даугавпилс, конечно же, ну, невозможно быстро компенсировать все те государственные решения, которые сейчас произошли или на базе железной дороги, или на базе Гривской тюрьмы.
2: У нас сейчас баланс не сходится, однозначно.
1: Конечно. И в рамках этого, допустим, у нас сейчас начинается реализация проекта по инфраструктуре в северной промышленной зоне. Это улица Вышкио, Менделеева. У нас по улице Вышкио будет демонтировано одно заброшенное здание в интересах предприятия Nexus Fibers. У нас идет реконструкция сетей на вышке Менделеева для предприятий Regula Baltica, для Аксона, для Пульсара, для того, чтобы именно северная промышленная зона, в том числе и территория бывшего ДЛР, бывшего ЗПЦ, для того, чтобы она получила бы, ну, соответственные возможности развиваться. Но эти все вложения, они недостаточны, да, и поэтому мы говорим о том, что их нужно усиливать. По-другому, к сожалению, никак не будет. Вот это первая такая часть длинного ответа. И вторая. У нас буквально недавно коллеги вместе с Латвийской агентурой инвестиций находились за границей в командировке, где работники департамента развития не сидят на месте. Им сегодня поставлена задача рекламировать Даугавпилс, встречаться с посольствами, встречаться с экономическими атташе, рекламировать, показывать возможности инвестиций в промышленных зонах, свободные территории, подключение, здравоохранение, курортология, тот же самый санаторий Мештемс. И вот на одной из таких поездок буквально недавно демонстрация материалов от государства, которую показывают Латвию карта. На карте Латвию показывают только Ригу и Рижский залив. Ни одного упоминания ни Даугавпилса, ни Лепая, ни Вентспилса, ни Резекне. При этом парадокс данной ситуации даже заключался в том, что они рассказывают, что есть такой в Латвии Марко Ротко, который родился в Латвии, и не давая никакую абсолютно ссылку ни на то, что есть в Восточной Европе единственный музей с оригинальными работами, который находится в Даугавпилсе, ни вообще о какой-то региональной политике. То есть, по сути, часть инвестиционная страны ЛИА, как со стороны Латвии, так и со стороны Латгальского региона, абсолютно некомпетентна с точки зрения своей работы по продвижению региональных продуктов и региональных городов.
0: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Следующий вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
3: А можно нашему мэру задать такой вопрос, ну, достаточно такой...
2: Задавайте.
3: В жилищном плане.
2: Пожалуйста, задавайте.
3: У нас двор в очередной раз затопило. После вчерашнего дождя. Ну, я знаю, что это происходит много лет, я здесь давно живу.
2: Это какой адрес?
1: Елговец.
2: Какой адрес?
1: Улица Елговец, правильно?
3: Елговец, 23.
1: Я сейчас отвечу.
3: Вчера приезжала служба ПЖХ, но ничего не исправила. Я могу господину мэру принести даже видео, где показано, что глубина воды 20 сантиметров. Ни много, ни мало. Ну, для двора вы понимаете, что это, конечно, немножко просто двор плавает.
2: Да, пожалуйста, Андрей.
1: Я был вчера в данном дворе. Сразу же хочу сказать, что все те работы, которые вы сейчас видите, которые происходят на улице Елговас в сторону Ругелей, сейчас они переходят на улицу 18 ноября. В течение ближайших трех недель они перейдут в сторону именно стадиона «Локомотив». Они все в основном связаны с прокладкой и переделкой всех коммуникаций. То есть коллекторы расширяются для того, чтобы обеспечить именно более быстрый отвод воды. И та проблема, которая есть именно в вашем дворе, она связана с этими... С проблемами вывести из вашей территории воду из-за достаточно узких по диаметру коллекторов, которые находятся сейчас там, и их перестраивают. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы, когда завершится в рамках этого года данный проект по реконструкции, этой проблемы больше не будет.
2: А когда, говорите, закончится там?
1: До конца года они должны завершить работы. Работы начались в конце прошлого года. В течение этого года они должны быть завершены. То есть у нас по плану они сделали так называемую часть в сторону Ругелей. Они должны будут заасфальтировать, привести в порядок. Мы восстановим движение автобусного, общественного транспорта. И только тогда им позволим заходить во вторую часть улицы Елговас в сторону стадиона «Локомотив».
2: Вы не считаете, что за такой небольшой отрезок улицы Елговас так долго ждем?
1: Не считаю. Потому что очень большие сети, очень большие коммуникации. И для этого необходима достаточно сложная работа.
2: А что касается улицы Вестура, например, на 2 недели 300 метров асфальта, 2 недели будем ремонтировать?
1: Будем 2 недели ремонтировать. Любой ремонт, он связан с неудобствами, любой ремонт связан с фрезеровкой асфальта, любой ремонт связан потом с заменой бордюров, да, с установкой высоты. И повторюсь немножко, для того, чтобы потом не было бы препятствий и вопросов к качеству, мы тоже следим, как они эти работы проводят, смерим сантиметры асфальта, которые они укладывают по всему маршруту, для того, чтобы эти работы были бы качественно проведены, и их не нужно было бы потом переделывать.
2: Да, и хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей, что когда двигаетесь по улице Райне, будет правый поворот к поликлинике,
1: и левый будет запрещен.
2: Там полоса правая для машин, а левая в направлении уже в город идет автобус. Да? Обратите внимание там на знаки.
1: Спасибо большое, Сергей.
0: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
4: Знаю, что наш мэр заботится о нуждах людей, бедных, беспомощных. Хочу задать такой вопрос. Насчет Шаура 23. Дело в том, что вот конкретный человек был переселен с пансионата уже год назад, в августе, в это место. И он инвалид второй группы, колясочник. Но там это здание не приспособлено для проживания таких людей. То есть он остался беспомощным, не в состоянии спуститься вниз и обслужить себя. И это уже в течение года продолжается. Некоторых людей, более там ходячих, определили, ну, квартиры дали. А он ждет свою очередь на Шаура 28. Якобы там ремонт проходит. Ну вот он в течение года, и вот этот человек в таком состоянии находится. Сейчас он перенес операцию еще и на руке. И вот хочу задать вопрос.
2: Спасибо за ваш вопрос, Андрей, пожалуйста.
1: Спасибо за ваш вопрос. Я попрошу, наверное, коллег, они свяжутся с вами для того, чтобы узнать личные данные конкретного человека и посмотреть. Это раз. Два. Никакие переселения невозможны, если инфраструктура для человека с ограниченными возможностями не предусмотрена для того, чтобы он поднялся бы на второй, третий или другой этаж. Это раз. Поэтому данный случай проверим. Во-вторых, на сегодняшний момент и идут отчасти ремонтные работы, и запланированы большие работы по Шаура 28, если я не ошибаюсь, по адресу, с большими вложениями для того, чтобы практически всю Шаура 23 переместить уже в новые, приведенные в порядок, более соответствующие помещения.
2: Еще будет вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
5: На территории 10-й средней школы за подстанцией высокое дерево растет. Там очень много сухих веток, огромные ветки. Как бы их спилить, пока зеленые ветки, чтобы увидеть, что пилить за подстанцией?
2: Спасибо за сигнал.
1: Передадут управлению коммунального хозяйства, леснику. Повторюсь, возможность спил деревьев возможна лишь по заключению лесника, что дерево, ну, скажем так, не соответствует или опасно. И помимо этого, по каждому дереву выбирается заключение «Дабас айсер дибас парвалде» именно по времени года, когда можно пилить и когда нельзя. Но будем немножко откровенны. Те спилы, которые периодически проводят управление коммунального хозяйства, особенно в центре, ну, нельзя оставлять без деревьев микрорайоны и город в целом. Поэтому на каждое спиленное необходимо посадить одно-два новых, молодых, красивых деревьев.
2: Так, еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Пожалуйста, ваш вопрос.
6: Я житель улицы Балву. Напротив нас Олимпийский центр, и там парк. В парке в этом стоит мостик через, ну, болото, так будем говорить. Его ремонтируют уже полгода. Обещали за полтора месяца сделать раз. Второе, к маю месяцу. Сейчас июль, середина июля. И там еще, так говорится, конь не валялся. Когда будет этот сделан мост?
2: Спасибо за ваш вопрос.
1: Сам жду этот мостик, чудесный парк, чудесное место. К сожалению, по строительным нормативам и критериям к реконструкции данного моста применимы в том числе требования как к любому другому мосту, в том числе как к мосту Единства. Это означает, что на сегодняшний момент должна разрабатываться проектная документация, после которой будет установлена новая мостовая конструкция. Олимпийский центр этим занимается. Я надеюсь, что в течение следующих, ну, 5-6 месяцев полностью будет новый мост. То есть этот ремонтировать там не будут.
2: Информация очень меняется, да, потому что не так давно вы сказали, что к празднику города откроем. Так,
1: потому что шли с позиции реконструкции этого моста, когда зашли реконструировать, оказывается, что исторически нет никаких документов вообще, что это за конструкция, что это за строение, как оно принималось в эксплуатацию, поэтому никто из строительных инженеров сегодня не подпишет какую-то бумагу по какому-то сооружению, взяв на себя ответственность по его безопасности. Поэтому решение принято по, если не ошибаюсь, по новому мосту, и там закупка идет.
2: Давайте этот телефонный звонок, и потом про мост Вене бы очень уже интересно, когда там начнутся работы. Здравствуйте, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Мне вопрос мэру. Там мою инициативу он взялся решать по поводу социального, чтобы почту объединили с СВСА. Так как с этого месяца почта подняла теперь за получение денег 3,20.
1: Ну, мы, к сожалению, не можем решить инициативу и почты, и ВСА. Почта является коммерческим предприятием под Министерством сообщения. У нас там нет никакого влияния, и ВСА тоже находится под Министерством благосостояния. Это не абсолютно не сферы, которые находятся под самоуправлением. То, что касается повышения их платы за их услуги, мы тоже за этим наблюдаем. Мы тоже как самоуправление, обращаясь к ним, они нам тоже выставляют такие счета, в рамках которого у самоуправления также увеличиваются затраты.
0: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-00, номер телефона в студии. Ну, а что с проектированием моста Единства?
1: Проектирование моста Единства завершено. На сегодняшний момент идет закупочная процедура по поиску строителя, который будет его строить. Сегодня есть три предложения от разных коммерсантов, которые готовы выполнить данные работы. Идет оценка данных предложений. В данном проекте полностью задействовано европейское финансирование. Помимо этого, данный мост идет по проекту так называемой «Милитаро-мобилитате», то есть военной мобильности. Исходя из этого, этот проект от А до Я проверяют целый ряд разного рода учреждений, и после заключений позитивных от которых данные строительные работы на мосту должны начаться. Предварительно, если сегодня июль, то решение по претендентам, я думаю, будет принято в августе где-то месяце. После этого где-то месяц пойдет согласование данных итогов с агентурой Министерства финансов ЦФЛА. Это раз. Два, мы направили в том числе ходатайство в Министерство финансов для того, чтобы оно выделило бы больше финансирования на реконструкцию данного моста. Теоретически временный мост может начать появляться до конца этого. Ну, в течение, я думаю, 3 месяцев договор на начало строительной работы будет заключен. Но это такая предварительная информация.
2: И тогда все начнется, и это очень долгий проект будет.
1: И начнется это с установкой временного моста, о котором мы говорили, это раз. И два, по договору дано предпринимателям, предприятию, строителям 24 месяца на завершение данного проекта, где основной упор самоуправления ставится на организацию движения во время моста. То есть временный мост должен минимизировать те неудобства, который, ну, город получит с реконструкцией данного моста. Последний раз такого рода масштабная реконструкция происходила порядка 30 лет назад. Нам нужно его привести полностью в порядок. После этого мы приведем в порядок подъездные пути к мосту, как со стороны центра, так со стороны Гривы.
2: А временный мост – это что-то, понтонная переправа какая-то?
1: Нет, это не будет понтонная переправа, это будет полноценный временный мост, мост на сваях через Даугаву, который будет находиться недалеко от железнодорожного моста, там, где находятся очистные сооружения водоканала.
2: Мы его потом оставим или будем...
1: Мы не можем его оставить. Этот мост будет временное решение для обеспечения качества передвижения. Это раз. Но для себя, как для самоуправления, мы сделаем вывод, правильное ли это именно место для возможного реализации проекта по второму мосту через Даугаву.
2: Значит, у нас был звонок с Ятнику, по-моему, с Ятнику 80А. Значит, Валерий Голубев информирует, что два раза в сезон там косят траву по этому адресу, и до конца июля будет покошено.
1: Спасибо, Валерий Голубев, за то, что вы слушаете мои прямые эфиры.
2: Нет, ну прямой эфир наш, просто вы у нас в гостях.
1: Но он их слушает, это хорошо.
2: Очень давно ожидает радиослушатель выхода своего в эфир. Здравствуйте.
8: Алло, добрый день.
2: Пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
8: Скажите, пожалуйста, когда начнется реновация в бывшей 10-й школе?
1: Я и по 10-й, и в целом тогда отвечу. На сегодняшний момент заключены целый ряд договоров по приведению школьной инфраструктуры в порядок, а именно уже заключен договор по спортивный зал «Зинатню» в части 9-й школы, спортивный зал центра школы. Помимо этого, вентиляция, косметический ремонт, столовая, лицея будет, начнутся работы где-то в течение месяца по спортивной площадке государственной гимназии. Помимо этого, в городе целый ряд классов химия, вентиляция, плюс целый ряд учебных заведений по пожарной безопасности. Также целый ряд дошкольных учреждений, детских садиков по ремонту, начиная от калитки забора, где-то крыши, заканчивая внутренних помещений и благоустройство внутренних территорий, брусчатка, плюс где-то веранды для деток. Все плюс-минус, все договора, вот сейчас буквально июль месяц уже заключены. Строительные работы везде должны начаться, где-то они завершатся к 1 сентябрю, где-то по объемным проектам, ну, допустим, как вот сейчас идут ремонтные работы в Стропской школе, они запланированы на проведение на целый год. То, что касается вашему вопросу по корпусу 10-й школы, объявлена закупочная процедура на строительство, закупочная процедура и в этой школе, и в Зинатню, виды школы в части 9-й. Две школы идут по большому европейскому проекту. Мы привлекли на реконструкцию данных школ порядка 4,5 миллионов евро на две школы. По сути, на перестройку всей внутрянки данных корпусов. Если я не ошибаюсь, открытие в рамках закупочных процедур запланировано на 22 июля, то есть сейчас, но уже на данный момент оба директора школ готовятся к проведению учебного процесса не в данных помещениях. Теоретически строительные работы могут начаться сентябрь-октябрь этого года по обоим школам, и именно по вашему вопросу, который вы задавали, и завершаться к 1 сентябрю уже следующего года, то есть через год. То есть очень большие перестройки у двух школ.
2: А где эти дети будут учиться?
1: На сегодняшний момент каждый директор, встречаются отдельно департамент развития, управление образования, департамент развития, инженеры, где смотрят возможности по другим помещениям. Или это помещение детских садиков, или это помещение, допустим, рядом с третьей школой есть бывший садик, помещение, или это помещение, допустим, Балтийского русского университета, который находился. То есть похожие ситуации у нас были, и когда ремонтировалась Сасканис-Памос-школа, где искали временное место, или когда ремонтировалась Госгимназия, или Венебас-Памос-школа, да, когда использовали другие помещения.
2: Но вы считаете, что нельзя это летом сделать, вот взять больше работников?
1: Как вы представляете за 3 месяца переремонтировать всю школу? Это невозможно. Большие ремонтные работы, тысячи квадратных метров, да, ну, наверное, если бы нагнать одновременно в одно место...
2: Много строителей.
1: 500 строителей, ну, наверное, можно и за месяц. Но Проблема в том, что в основном все эти работы мы стараемся, чтобы выполняли бы местные предприятия, местные компании, и возможность загнать 1000 строителей для выполнения, к сожалению, невозможно. Плюс за летний период ты не выберешь ни БУВ разрешения, не примешь даже в эксплуатацию. Спортивные залы у нас по классике запланированы на полгода. Уличные, скажем так, вот как у госгимназии, если не ошибаюсь, 2 месяца запланировано на приведение, ну, на постройку новой.
2: Давайте следующего нашего радиослушателя послушаем. Добрый день, здравствуйте.
9: У меня такой вопрос. Был Довтком, был канал Довготовцы, можно было смотреть. Но Довткома не стало и канала не стало. Теперь я был подключен к бета, но и там с 1 мая отключили. И теперь нету посмотреть Довготовцы.
2: Интересно.
1: Я не отвечу вам на этот вопрос. Может быть, передам коллегам. Попрошу, чтобы связались, что-то прояснили.
2: Так, Андрей, про траву еще я хотел бы спросить. Вот Валерий Голубев говорит о том, что в каком-то месте, в городе, 2 раза за сезон будет покошена трава. Я владею небольшим дачным участком. Я кашу траву каждый 10-й день. Я считаю, что она достаточно высокая. У города нет денег чаще косить, нет людей, нет техники. Почему так происходит?
1: Во-первых, покос травы планируется в бюджете, исходя из, безусловно, бюджетных возможностей. В среднем покос травы по каждому участку самоуправления запланирован на 3 раза в год. Есть территории, вот как был в предыдущем вопросе, где запланировано 2 раза. Безусловно, это связано с возможностями из бюджета
2: только это из-за финансировать. Денег.
1: Ну, конечно.
2: Это из-за денег.
1: Безусловно, можно косить каждый день, можно косить...
2: Нет, просто есть детские площадки. Вот ты приходишь на детскую площадку, дворовая площадка, там трава по колено.
1: Еще раз, конкретный адрес, пожалуйста.
2: Стадиона 16А.
1: Спасибо большое.
2: 2 раза за сезон.
1: Валера Голубев...
2: 20-30 детей постоянно там находятся.
1: Валера Голубев выслушает, примет к сведению.
2: И скажет 2 раза в год.
1: И к действию. Но еще раз, по каждой позиции смотрим. В этом году, учитывая анализ ситуации прошлого года, работники Лаби Картошины, которые занимаются именно данными вопросами, на мой взгляд, справляется удовлетворительно. Давайте лучше, чем в прошлом году.
2: Еще одной темы коснемся. Правительство говорит о развитии оборонной промышленности в Латгалии, в частности, о заводе по производству дронов. Жители реально обеспокоены. С одной стороны, завод – это хорошо, рабочие места. А ваше мнение какое?
1: Я, наверное, скажу, откуда вся эта... Откуда растут ноги? Да, у данной идеи. Во-первых, в Даугавпилсе некоторым предприятиям предлагали разные инвестиционные компании. Давайте мы здесь будем что-то производить. Наши городские предприятия отказались от данной инициативы. Почему? Потому что это небезопасно, потому что менять свой профиль деятельности они не считали нужным и так далее. Это раз. Два. Данная идея получилась практически в преддверии заседания правительства, когда премьер посетил одно разыкненское предприятие под названием «Latvijas Fineries», которое предложило, что они хотят участвовать в таких проектах. Вот после этого предложения оно материализовалось в такое оповещение премьера о том, что мы можем вам помочь этим. Это второй момент. Третье. Мое личное отношение к этому вопросу негативное, а именно давайте будем производить на базе ДЛРР трамваи для нужд Даугавпилса и Резекна. Вот это абсолютно такое хозяйское предложение. И последнее. Так как заседание правительства было абсолютно предвыборным, то обещать не значит жениться.
2: Вы про то, что 27 июня, да, было?
1: Конечно. Это предложение выскочило сразу же на пресс-конференции после данного заседания. Но, повторюсь, обещать не значит жениться.
2: Ну, вот на этой поговорке мы и завершим нашу сегодняшнюю программу «Диалог с городом». Мэр Даугавпилса Андрей Элксниш сегодня активно отвечал на вопросы горожан. Андрей, видите, несмотря на развитие ваших социальных сетей, жители по-прежнему продолжают звонить посредством обычной телефонной связи.
1: Спасибо большое, и спасибо за вопросы и за интервью. И если есть необходимость, пожалуйста, в социальных сетях, у меня на Facebook-страничке есть мой WhatsApp-телефон, очень много жителей пишут, звонят. Вам бы, кстати, писали бы, звонили бы туда меньше, если бы не использовали...
2: Вы слабо справляется ваша маркетинговая вся эта история.
1: Это моя личная, мое личное свободное время.
2: Это была программа «Диалог с городом». Ее провел я, Сергей Каратеев. До свидания, услышимся.
1: Спасибо большое, хорошего дня.
10: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
11: Длительная реклама.
12: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
13: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
14: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
15: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
16: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
17: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
16: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
17: 29-50-40-89.
18: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уюту дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом мы больше времени проводим на улице, отдыхая у водоемов, гуляя с детьми и домашними питомцами. Но именно в этот период возрастает риск несчастных случаев. Поэтому о безопасности важно помнить каждый день. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления Даугавпилса. И она вновь напоминает, что детей нельзя оставлять без присмотра возле водоемов, дорог и на детских площадках. При езде на велосипеде, самокате или роликах обязательно нужно использовать защитный шлем. Купаться следует только в официально разрешенных и оборудованных местах, а отдых у воды не нужно совмещать с употреблением алкоголя. В особо жаркие дни стоит носить головной убор, пить больше воды и по возможности избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы. Пожилым людям рекомендуется чаще отдыхать в тени, соблюдать питьевой режим. И не забывайте о домашних питомцах. Никогда не оставляйте их в закрытом автомобиле, обеспечьте доступ к свежей воде и тени, а во время прогулок избегайте раскаленного асфальта. Даже самые простые меры предосторожности помогают сохранить здоровье и сделать летний отдых спокойным и безопасным. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких, и пусть это лето подарит только хорошие воспоминания.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 11 июля, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной, а в утренние часы еще и дождливой. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 21 градуса, ветер умеренный, южный, скорость до 5 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
3: Top, top, top!
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
6: Kurši!
0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
7: Почему день?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11.

0: Сегодня, 11 июля, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной, а в утренние часы еще и дождливой. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 21 градуса, ветер умеренный, южный, скорость до 5 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 50.

0: 15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Veikalos Maksima – brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Gociadoro 1 litrs 3,99 €. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
1: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas, un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом окна и балконы практически всегда остаются открытыми. Но именно в это время ветеринары и зоозащитники все чаще сталкиваются с трагическими случаями. Домашние кошки выпадают из окон, получают тяжелые травмы или погибают. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от ветврачей. Специалисты напоминают, что большинство таких случаев можно предотвратить, если заранее позаботиться о безопасности питомца. И самое важное – помнить, что обычная москитная сетка не защищает кошку от падения, она не выдерживает ее веса. Если в доме есть кошка, на окна лучше установить специальные защитные сетки антикошка или другие надежные конструкции. Не оставляйте питомца без присмотра рядом с открытым окном или незастекленным балконом. Особенно внимательными стоит быть в жаркие дни, когда окна открыты практически постоянно. Если кошка все же выпала из окна, даже при отсутствии видимых травм, ее необходимо как можно скорее показать ветеринарному врачу. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите своих домашних любимцев, ведь их жизнь и безопасность в руках заботливого хозяина.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gentarumebelas.lv.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Между нами 101.6 FM.
1: Радио «Алиса плюс».

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali

0: Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
6: Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu. Tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija. Tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Летом многие из нас оставляют в автомобиле зарядные устройства, пауэрбанки, телефоны и другую электронику. Но мало кто задумывается, что в закрытой машине, особенно в жаркий день, температура может подняться до очень высоких значений всего за несколько минут. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по пожарной безопасности, и они напоминают, что перегрев может повредить аккумуляторы и даже стать причиной возгорания. Поэтому не оставляйте в салоне автомобиля, особенно на солнце, пауэрбанки, телефоны, ноутбуки, зарядные устройства и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами. Если устройство сильно нагрелось, не подключайте его сразу к зарядке, дайте ему сначала остыть. По возможности оставляйте автомобиль в тени или используйте солнцезащитный экран на лобовом стекле. Перед поездкой убедитесь, что в салоне не осталось устройств, чувствительных к высокой температуре. Всего несколько минут под палящим солнцем могут сократить срок службы техники или привести к опасной ситуации в виде возгорания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и безопасных дорог.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на

0: LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 €.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
5: Top, top, top!
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе.

сердца. Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» предприниматель Айгар Зимелис поделился практическим опытом установки солнечных панелей и рассказал, с чего стоит начинать тем, кто рассматривает такую возможность для дома или предприятия. По словам гостя программы, первый шаг – это не выбор панелей и не поиск монтажников, а именно анализ собственного потребления электроэнергии. Сегодня у потребителей есть возможность видеть свои данные достаточно детально – по месяцам, дням, часам и даже более коротким периодам. Именно этот профиль потребления помогает понять, когда электричество используется больше всего и какая система действительно будет оправданной. Айгар Зимелис отметил, что при подготовке проекта очень важно найти специалистов, которые способны не просто продать оборудование, а рассчитать систему под реальные нужды клиента. По его словам, несколько лет назад в Латвии было сложно найти людей, которые могли профессионально оценить не только мощность солнечных панелей, но и необходимость накопительной энергии. Сейчас ситуация постепенно меняется, и тема аккумуляторов становится все более актуальной. Гость программы признал, что если бы сегодня принимал решение заново, он, возможно, выбрал бы немного меньшую солнечную станцию, но сразу с аккумуляторами. По его словам, накопление энергии позволяет использовать больше собственной электроэнергии и меньше покупать из сети, особенно тогда, когда цена выше. В программе также обсуждалась практическая сторона установки. По опыту Айгара Зимелиса, сам монтаж солнечных панелей с подключением может занять сравнительно немного времени, примерно до 3 недель, если есть подготовленные специалисты и понятное техническое решение. При этом предприниматель подчеркнул, что очень важно правильно оценить крышу, ориентацию панелей и то, в какие часы система должна давать наибольший эффект. Особое внимание он обратил на распространенное представление, что панели обязательно должны быть ориентированы строго на юг. По его словам, в реальности все зависит от графика потребления. Иногда важнее не максимальная выработка в середине дня, а возможность лучше поймать утреннее и вечернее солнце. Именно тогда, когда электроэнергия может быть наиболее востребована и дороже. Таким образом, по опыту гостя программы, солнечные панели требуют не эмоционального решения, а очень точного расчета. Где, когда и сколько электричества реально нужно. И чем качественнее сделан этот расчет в начале, тем меньше разочарований будет после установки. Полную версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
2: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладговас Юмикес?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Veikalos maksējumā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros, nākotne 220 g 1,99 €. Maksīma.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaroMebelles.lv.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

холодно, дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

она плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня поговорим о простой, но очень важной теме для дачников и всех, у кого есть участок, и о том, как одна оставленная бочка с водой может стать реальной угрозой для детей и животных. Рекомендации будут от спасательных служб. Вся опасность заключается в том, что маленький ребенок может наклониться, потерять равновесие и упасть в бочку или ведро с водой. Даже небольшая глубина воды становится критической для детей и мелких животных. Кошки, щенки и птицы могут случайно попасть внутрь и не выбраться. Стоячая вода быстро становится рассадником комаров, а в теплое время в ней активно размножаются бактерии и водоросли. Поэтому специалисты напоминают, что все емкости с водой на участке должны быть накрыты крышками или сетками. Ведра и тазы лучше хранить перевернутыми. Бочки с поливочной водой стоит фиксировать или закрывать плотной крышкой. И нельзя оставлять воду без присмотра, если на участке есть дети или животные. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: По минутам осыпается.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
0: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem, Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните 654-22-322. Алиса Плюс, Бюро находок.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

субботним вечером. Вы знаете, друзья мои, песня говорит, как всегда, сама за себя и даже не обязательно на календарь смотреть. Доброго вечера всем празднующим и просто радио Алиса Плюс слушающим. 17.02, 11 июля. Погода в Даугавпилсе решила немного покапризничать, но, кажется, прояснения какие-то уже виднеются. Всем доброго вечера. Если вдруг прямо сейчас кто-то из вас отдыхает, а я уверена, большинство, то это прекрасно. Если вы находитесь в дороге, куда-то едете, быть может, в гости, доброго вам пути. А если накрываете на стол, значит, вы оказались в нужное время на нужной волне. Это программа поздравлений, программа добрых слов, песен любимых, приветов, и ближайшие 4 часа будем дарить исключительно хорошее, отличное настроение, слова, музыку. И прямо по курсу у нас 4 часа для этого есть. У микрофона Юлия Сергачева. Я вас приглашаю активно звонить в прямой эфир. Номер студии 654-2500 или пишите обязательно в смс-сообщениях, в WhatsApp, в Вайбере, что за повод у вас сегодня или у вашего знакомого, хорошего соседа, коллеги. Номер 2020-1016 универсальный, как сообщение принимает, как я уже и сказала, и в мессенджерах по нему пишите. Ну и, конечно, оставляйте свои поздравления на сайте alisaplus.lv. К тому же все абсолютно бесплатно. Всех с выходными поздравляю. Пусть в них не будет никаких забот.

Судя по сообщениям и на сайте оставленным в том числе, наши слушатели отдыхают без зазрения совести, что и полагается, где-то около морских курортов. И вот как раз-таки Рита пишет, что она на море. Алиса Плюс, здравствуйте. Какая же прекрасная погода, Рита. Вы чуточку подробнее напишите, на каком море, в каком вы городе, в какой стране вы отдыхаете. Но в любом случае, целый багаж счастливых воспоминаний обратно привозите обязательно с собой. Риме от Елизаветы на сайте «Привет, суббота» и поздравляю тебя, подружка милая. Желаю хорошего субботнего.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vēlēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
3: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
5: Поменял и водосточную систему обновил.
4: Ладгалас Юмикес?
5: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, любимая радио Алисочка. Доброго-доброго вечера субботы. У вас сегодня суббота праздничная. Хотим, пишут слушатели наши, поздравить свою дочь Ариадну Трофимову. У нее сегодня день рождения, 19 лет. Наша дорогая, любимая, самая лучшая девочка на свете. Ты у нас самая красивая, самая умная, талантливая и самая одаренная. Мы гордимся с тобой, это, конечно, не секрет. Гордимся, радуемся каждому твоему успеху. Мы хотим пожелать, чтобы таких успехов в жизни было как можно больше, чтобы на твоем жизненном пути встречались только радость, счастье и благополучие. Пускай всегда над тобою сияет солнышко, пускай твоя дорога будет похожа на радугу, а вокруг тебя будет только любовь, добро и улыбки. Ариадна, мы поздравляем с днем рождения тоже вас, мама и папа, в первых рядах. Мечтайте по-крупному, это главное, и пусть все у вас будет хорошо и все сбудется. Наслаждайтесь этим праздничным днем. А подарок музыкальный для вас в эфире.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А для тех, кто прибывает и прибывает на волну 101.6 FM, и для всех, кто с нами с самого начала программы поздравлений, и в принципе никогда у вас радио не умолкает, радио Алиса Плюс, о праздниках, о празднующих, само собой, сообщайте, звоните, поздравляйте вместе с вами, с удовольствием эти эмоции разделим и мы. 654-25-00, вот этот номер телефона, исключительно для звонков. Впечатлениями этого дня, этой информацией вы тоже можете поделиться. 22-20-10-16. Как у вас сегодня? Кто у вас сегодня? Что вы празднуете или не празднуете? Быть может, просто сосед хороший в гости к вам зашел, и не хватает только песни. А они у нас льются рекой, целых 4 часа для этого есть. Поэтому 20-20-10-16 смело сообщайте о своих музыкальных заявках. В WhatsApp и в Viber тоже написать можно. Алиса Плюс, добрый вечер. Мы хотели бы передать привет нашей самой дорогой, самой прекрасной, самой любимой, с наилучшими пожеланиями радостного настроения и позитива и всем слушателям, и нашей Анастасии Дрозд. Анастасия, я очень надеюсь, что вы улыбнулись сейчас один раз как минимум, а сейчас будет другой, поэтому делайте громче. Ваш любимый исполнитель Михаил Шуфутинский.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Ну а прямо сейчас немного из моих наблюдений, а потом следом подхвачу заявку «Музыкальный привет». Вот как только мы с вами в эфире стали шуметь и в пятницу, и по субботам так происходит, как только начинаем праздновать, и солнце, чтобы вы понимали, оно старается выглянуть из-за туч, старается сегодня изо всех сил. И третью субботу подряд, наверное, такое происходит. Хорошая, скажу я вам, тенденция. Но вот пока над радиоалисовским окном тучи не совсем сбежали. Алиса плюс «Здравствуйте, а тучи нам нипочем». Вот такое сообщение прилетело. Можно, пожалуйста, песню определенную вас попросить? Друзья мои, чтобы вы не думали, что это моя любимая песня, так как она звучит и сегодня, и вчера была. У меня есть весомый аргумент, и не один. Это грива, это юдовка, это первомайка, жителям которых не усидится на месте, если этот трек начнет звучать. Поставьте Люсю Чеботину «Императрица». Пожалуйста. Пожалуйста, приятного вечера.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вечер добрый, Юльчик, радио Алиса Плюс, слушатели, всем привет! Главный привет и пожелание клевых выходных я адресую, пожалуй, сегодня нам. Геннадий, Бронечки, привет! Как всегда, конечно, передам любимой вами, неотразимой, самой прекрасной во всей вселенной. А чем таким клевым, кстати говоря, вы занимаетесь в эти выходные? Бронечка, для вас песня пока звучит. Быть может, банька уже натоплена или какой-то вид досуга вы совершенно другой выбрали. Напишите об этом и вы, уважаемые слушатели. Что у вас там сегодня? 20-20, 10-16, шашлыки или, быть может, дождь все-таки помеха? Но я думаю, нашим горожанам любая погода нипочем.
2: Наш

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, мы хотели бы... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы хотели бы, мы с удовольствием тоже поздравим, поздравить нашу коллегу с днем рождения. У нее сегодня юбилей. Олечка Русанова, принимайте поздравления. Поздравляем с праздником, с днем твоего рождения. Мы желаем радостных мгновений, побольше тепла и света, улыбок, добра, счастья, крепкого здоровья, чтобы всегда тебе везло, любви, удачи, отличного настроения, побед на все твои года, успеха в жизни, чтобы он закрепился и остался навсегда. Можно, пожалуйста, песню группы «Зависть» дам за 30? Конечно, можно. Ольга, мы вас поздравляем с юбилеем. Таких сюрпризов вам желаем сейчас, чтобы вот когда они исполнялись, вам хотелось от радости подпрыгивать.
2: Мужа нету.
3: Ну и ладно.
2: Говорят, когда за 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно заводить.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И следующее сообщение с приветом начинается со слов самого доброго вечера всем, кто сейчас слушает радио «Алиса Плюс». А мы готовим ужин. Сегодня суббота, прошла в лесу, и никакой нам дождь не помеха. Кстати говоря, для меня сегодня дождь тоже не был помехой, но я как истинная заядлая любительница тихой охоты почему-то сегодня ни одного грибочка не нашла. А вы, Люсенька, написали. Вы не просто написали, вы прислали, у вас там ведерко, и оно полное доверху просто, лисичками набито. Слушайте, вы песню попросили, да? Денис Клявер, «Половинка». А давайте-ка мы устроим обмен. Грибная локация с вас, а с нас песня. Ну, конечно же, я шучу. Люсенька, вкусного вам вечера. Вам несказанно повезло, а может быть, у вас свои грибные места, которые вы никому не сдадите. Это 100%.

0: Программа поздравлений.
1: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģetiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, особенно те, кто прямо сейчас попал, быть может, совершенно случайно на волну 101.6 FM. Напомню, что до 21 часа на волнах радио Алиса Плюс программа искренних признаний, добрых слов, приветов, пожеланий, поздравлений и песен, что немаловажно. И для звонка в нашу программу совсем не обязательно ждать своего дня рождения. Можно просто позвонить. Просто потому, что сегодня суббота. Или потому, что у вас наконец-то рабочая неделя завершилась. У кого-то, кстати говоря, сегодня был рабочий день. Или просто потому, что хочется услышать какую-то песню. Какая эта песня будет, сообщайте любым способом, который я сейчас вам обязательно подскажу. 20-20-10-16. Вот сюда смски принимаются, долетают просто молниеносно в WhatsApp, в Viber. Пишите, там тоже такой номер. 20-20-10-16. Еще круче, еще быстрее. Это дозвониться в прямой эфир. Номер студии 654-2530 и наш сайт alisaplus.lv, откуда первее всего сообщение я зачитываю. Заходите, поздравляйте alisaplus.lv.

0: эфире программа поздравлений.
1: А для именинницы Звягинцевой Елены Анатольевны уже прям хочется начинать петь песню вместе с Колей Басковым «Цветут ли цветы небывалые». Елена Анатольевна, мы знаем, что и у вас сегодня юбилей, и поздравления от вашей тети Надежды. С днем рождения, наша родная, любимая. Прости, что сегодня официально по имени-отчеству, но я хочу, чтобы в жизни у тебя не было никаких бед. Чтобы люди попадались тебе искренне, чтобы здоровье было много-много лет и не подводило тебя никогда. Вот это всегда, Елена Анатольевна, очень-очень важная составляющая в жизни каждого человека. Мы тебя очень сильно любим всей семьей. Друзья присоединяются для вашей души, для вашего настроения. Елена Анатольевна, принимайте подарок музыкальный. Красивого вам праздника!

Друзья мои, мы с вами, вы с нами до 21 часа, до 9 вечера программа поздравлений продолжается. Я вас в новом часе встречаю с распростертыми объятиями и с таким большим музыкальным арсеналом, что если вам чего-то захотелось, вы только сообщите, дайте знать, а если все-таки повод нашелся 11 июля, хорошая новость, по-прежнему сегодня суббота продолжается. Вы звоните в прямой эфир, поздравляйте, а если с музыкальным выбором не определились, я и в этом вам постараюсь быть полезной. 654-25-00, звоните, если удобнее написать в смс, в WhatsApp, в Вайбере, пишите 20-20-10-16. А уж чем заняться и кого поздравить в этом часе на сайте, мне уже известно, вы большие молодцы, подготовленные, но если вдруг вы не знали о такой возможности, то ваших сообщений мы тоже будем ждать. alisaplus.lv

0: поздравлений.
1: В этом часе, кстати говоря, будут паузы информационного характера. И как раз-таки первая остановка с той самой информацией для тех, кто уже просто исчерпал идеи для путешествий, не знает, куда бы выбраться. И особенно-то и не хочется километры петлять тысячами целыми. Так вот, если вдруг вы не знали, куда бы поехать, к примеру, в эти выходные, обратите внимание на усадьбу Ильзенберг. Находится рядышком наши соседи в Литве. Одно из самых красивых мест, атмосферное место со своей историей, которой, между прочим, уже более 500 лет. Находится поместье на границе Литвы и Латвии. Красивое очень место между двух озер Ильгис и Апвалас. И Ильзенберг – это полностью восстановленная усадьба со своим дворцом в стиле позднего классицизма. Старинный английский парк на территории, озера, прогулочные дорожки, остров любви – это вот как раз отдельная тема для романтиков. Если любите гулять, вот вам идея, а прогулка пройдет среди красоты. Цветущие сады, скульптуры, еще можно отдохнуть у воды или отправиться в путешествие на электрокатамаране по озеру Ильгис. Посетите другие экскурсии и, конечно, подзарядиться настроением и привести впечатление. Усадьба Ильзенберг ждет вас с 1 мая по 1 октября. Район Рокишкиса, Литва. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Радио Алиса Плюс. Доброго вечера. Здравствуйте.
1: Доброго вечера.
0: Доброго. Знакомый голос. Володь, это вы, кажется.
1: Софию Ротару хочу.
0: Софию Ротару какую-нибудь определенную песню или что-то на мое усмотрение?
1: Ну, любую. Давайте поставьте.
0: Так, хорошо, Володь, я себе сейчас запишу. Я-то думала, Светлана Лобода сейчас будет петь со своим такси, как вы вчера меня поразили. Просто удивлению не было предела. А сегодня решили по классике. София Ротару, Софья Михайловна, обязательно будет, как только мы поздравим Оленьку с днем рождения. Обещаю вам, дождитесь от радиоприемника, не уходите. К тому же я слышала, что вы рядышком с ним находились. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы нашу Олечку поздравить с днем рождения. Из Висагинуса летят добрые слова Оли, Ракель от друзей Лины и Жени. Оленька, Олька, наша дорогая, будь ты счастлива и так чудесно этот праздник твой отмечать сегодня вместе. Мы тебя крепко обнимаем, Олечка, и это же по правде, сейчас к вам подойдут ваши друзья, да как зажмут в своих объятиях, можно еще и за уши подергать. Ну, лучше не вспоминать, сколько исполнилось. Поздравляю. Это касается девочек в любом, мне кажется, возрасте, потому что нам всегда 18. Оленька, мы вас поздравляем с днем рождения, хорошего праздника, яркого, ярких эмоций.
2: Поздравляю.
0: И исполнение всех ваших желаний. Песня очень даже праздничная.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Ja gūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju, mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24 – Tālrunis 266 857 27.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитной моей палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: А прямо сейчас, уважаемые слушатели, я снова постараюсь максимально ознакомить вас и рассказать о поместье Ильзенберг. Если вдруг вы отправитесь туда впервые, то территория усадьбы – это целый огромный парк-музей под открытым небом, площадь которого 17,5 гектаров. Проложены 3-километровые прогулочные дорожки, разгуляться есть где, оборудованы уютные зоны отдыха и даже создано сразу несколько тематических эмоциональных пространств. В поместье есть многое. И легендарный дуб, которому около 900 лет, он помнит столько всего. Летом усадьба буквально утопает в цветах. Какие сочные, красивые фотографии. Одно только это вы привезете с собой. На территории есть и мост, ведущий на остров любви. Если вдруг вы поедете со своим любимым человеком, то вот как раз-таки одно из самых романтичных мест во всей округе. И, конечно, все продумано для гостей. Удобные парковки, кафе, рестораны, множество мест для красивых прогулок и отдыха всей семьей, в том числе можно отправиться в плавание со своими близкими, друзьями, коллегами по озеру Илгес на катамаране с аудиогидом. Приезжайте, получайте впечатления, эмоции. Это Литва, район Рокишкиса. А более подробная информация всегда на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Александр Ланин сегодня именинник, день рождения отмечает. Александр, вам привет большой от сестры Нины, от племянника Виталия. Они очень-очень рады, что вы праздник свой сегодня проводите вместе с ними. Дорогой братик, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, всех благ. И не забывай нас, приезжай, пожалуйста, почаще. Александр, в качестве подарка музыкального для вас будет дуэт Стас Михайлов, Тамара Кутидзе. Мы определились с вашими близкими, так что дождитесь обязательно. И после таких слов, которые написала сестра, а мы до вас попытались донести во всех красках, мне кажется, после этого и возвращаться хочется, правда? И возможность найдется, когда так ждут и радушно принимают. Александр, пусть в любом направлении, в котором вы захотите куда-то отправиться, поехать, полететь, всегда будет возможность. Стихами. Будьте здоровы и счастливы.
2: Зажег снова звезды.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaroMebelos.lv.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Сегодня очень громко в ВИПе. Это населенный пункт в Крустовском крае нашей страны. И там так громко сегодня юбилей отмечают, что эти возгласы радости и праздника долетели прямо в Даугавпилс. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы Сандру Зунде поздравить с ее 60-летним юбилеем. Сандра, принимайте пожелания с любовью от всей вашей семьи. Вся родня желает крепкого здоровья, радости, ну и, конечно, счастья. И такой букет белых роз для вас подготовили. Мы сейчас, секундочку, только подождите, от нас еще добавим, и его вам с удовольствием будем вручать. Счастья вам! Будьте здоровы долгие-долгие годы. И такой праздник сегодня пусть будет эмоциональный в хорошем плане, который долго будет согревать ваше сердце.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И снова я напомню, что информационный спутник этого часа, усадьба Эльзенберг, это находится в Литве. Место, которое заинтересует не только взрослых, но и детей. А все потому, что в парке усадьбы есть одна из самых выделяющихся своими масштабами и интерактивным наполнением. Одна из необычных детских площадок находится не просто вообще вот в городе, да, а во всей Литве. Детям точно будет чем заняться, и они не заскучают. Но это еще не все. Эльзенберг — это такое место, где можно познакомиться с животными. И здесь тоже интересы совпадут как у взрослых, так и у детей. А уж обитателей там много всяких разных. Для гостей доступны прогулки различные по парку-музею, экскурсии, к примеру, по дворцу. Доступна тематическая программа «Секреты животных Эльзенберга». Также экскурсии по винодельне с дегустацией вин, сделанных прямо там на территории. Ведь кругом сплошные виноградники. И все экскурсии, напомню, дегустации для групп от 10 человек доступны по предварительной записи хоть круглый год. А вот для индивидуальных посетителей по выходным и праздникам в сезон с мая по октябрь, а подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Михаил Шуфутинский со своим репертуаром популярен сегодня как никогда. И наши слушатели так ждали этого момента. Юльчик, что-то мы засиделись. Можно ли нам вот эту песню, под которую хочется правым бедром, левым в стороны махать? Пусть все части тела и душа у вас танцуют и поют. Приятного настроения и вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Все-таки наши радиослушатели, они не просто на одной волне 101.6 FM, они, в принципе, на одной музыкальной волне, потому как вот Зоенька написала: «Алиса Плюс, здравствуйте, хотим просто послушать. У нас веселая компания всегда. Каждую субботу, Зоенька, вы собираетесь и очень хотели бы послушать песню «За друзей». Песня «За друзей» будет обязательно. И кому вы передаете привет? Я передаю всем. Можно послушать полотно Карманова «За друзей». Можно, конечно. К тому же совершенно недавно звонил Михаил и говорит: вот так давно не виделись мы со моим другом. И друга зовут Ивар. Он давно не приезжает. У него свои дела, свои заботы. И как же хотелось вспомнить то самое время, где мы, Алиса Плюс, и Михаил еще написал, где мы заказывали у вас песню как раз-таки Феди Карманова и Анатолия Полотно. Михаил, мне кажется, слишком много слов. Лучше пусть будут эмоции. И еще лучше пусть ваш друг нагрянет. Ну, примерно к следующим выходным. Пусть получится все. Хорошего вечера.
2: Барьера

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
5: И в этом часе снова предусмотрена пауза. И снова я о том, чем в Ильзенберг особенно гордятся. Чтобы вы, поехав, были в курсе сразу заранее, прикинув, а сколько же всего интересного меня там ждет. Хватило бы дня, чтобы все это посмотреть. И это не просто усадьба. Это еще и одна из самых известных органических ферм региона. И на сегодняшний день в Ильзенберг обрабатывается более 1200 гектаров земли. Вы представляете, работает собственное производство натуральных продуктов. Содержится большое молочное хозяйство, и продукты можно попробовать, можно приобрести, и все это без химии и искусственных добавок. Но в Ильзенберге производятся еще и собственные вина, которые уже не раз получали престижные награды, включая звание «Литовский продукт года». Для гостей выбор экскурсий самый разнообразный. Это и прогулки на электрокатамаране по живописному озеру Ильгис. И вид на усадьбу с воды совершенно другой. Это экскурсии по дворцу, животных много. Мероприятия проходят в Ильзенберг самые различные. Дети не заскучают, так как есть интерактивная площадка. Так что вбивайте в навигатор «Литва, район Рокишкиса», а более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
6: Смертное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А на часах уже 18:49. Почему-то у меня такое настроение певучее организовалось. Не знаю почему, наверное, потому что песни вы и сегодня выбираете отличные, которые в памяти откладываются, и хочется потом, возвращаясь в сторону дома, напевать и напевать. И кто-то сейчас дозвонился, и мне очень хотелось бы поприветствовать, спросить, что же за песня будет звучать и по какому поводу. Доброго вечера, кто с нами на связи?
2: Добрый вечер, Алиса Плюс. Как я рада слышать ваш голос, Юля. Мне так приятно.
1: А это какой-то незнакомый голос.
2: Я звоню, а звонит вам Татьяна, город Валмера.
1: Танечка, вот я и говорю, что первый раз вас слышу. Вы сами это только что подтвердили. Танечка, мне кажется, я знаю, кто вы. Вернее, я знаю, для кого ваши приветы будут. Но давайте-ка я все разузнаю сейчас.
2: Но сначала я хочу вам пожелать всего самого хорошего. Спасибо за вашу работу. Мне очень приятно, когда я вот слушаю, когда попадается мне, вот когда есть время или когда я смогу, вот, потому что радио нету, а только по телефону я это могу слушать. И мне так приятно это. Прямо вот отдали, чтобы... Большое вам спасибо за вашу работу. Большое спасибо. И счастья вам, и всего самого хорошего, и приятных вам выходных.
1: Я таю, я просто таю, как было в одном мультфильме.
2: Да, теперь, хочу Настеньке пожелать тетушке, передать большой-большой привет, тетушка. Я знаю, что вы скучаете, что вы одна, но мы всегда с вами. Мы всегда с вами, желаем вам крепкого-крепкого здоровья. И такой же быть всегда оптимисткой. По телефону, когда созваниваемся, голос у нее,
1: как бы не было бы, Настенька...
2: Как молодой.
1: Я вот, вы знаете, когда Анастасия первый раз дозвонилась, я только пришла работать на радиостанцию «Алиса Плюс», и я вообще не поняла. Я думала, какая-то такая звонкая, молодая, озорная девчонка позвонила и говорит: «Хочу Малинина на песню «Берега». И у меня такая несостыковочка случилась. Анастасия, мы вам желаем, чтобы вы всегда оставались в душе, несмотря ни на что, бодренькой, всегда здоровой, чтобы на сердце у вас было тепло и все было благополучно. А мне кажется, она сейчас на радостях возьмет Татьяну и позвонит, и будет у нас конференция.
2: Обязательно. Она после каждой песни мне перезванивает.
1: Ну, давайте и сегодня послушаем.
2: Я буду ждать. Да, тогда Малинина «Берега» и поставим.
1: Давайте-ка тогда и поставим с удовольствием. Анастасия, все для вас.

Между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, привет, пишет Инна. Хотели песню? Песню вверх сердючки, а повод есть. Хотели привет еще и передать дружному коллективу Лату. Привет, Екапилс на связи. Спасибо всем. Вы знаете, вот когда коллектив дружный, особенно на работе, когда один за всех и все за одного, мне кажется, и работается всегда с удовольствием. А еще и когда в выходные о коллективе вспоминаете, так это вообще выше всех похвал. Хорошие вы люди! Привет вам вместе с песней «Вверх сердючки». Классных выходных!

0: А вот новый час практически уже фактически наступил, и кто-то в нем дозвонится к нам, попытался, и у вас получилось. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Юлечка.
0: Добрый. Тоня, вас давно не слышно было. Все у вас там гуд?
1: Ага. Мы с Раечкой Богдановой очень хотим поздравить свою подружку, Лилечку Жигать, с днем рождения.
0: Ах, у нее ей сегодня! 70. У нее сегодня! Ой, Лилечка!
1: Вот, 76 лет. У нее завтра, но завтра вы не работаете.
0: Поэтому заранее всего хорошего, Лилечка, будем вам желать. Я и да. думаю, что-то с датой я ошиблась.
1: И здоровье самое главное. И поставить песенку «Вишенка на торте».
0: «Вишенка на торте». А скажите, могу ли я задать вопрос, Тонечка?
1: Да.
0: Пока я ищу себе песню здесь, ну, вернее, не себе, а Лилечке Жигач. А Раенька сегодня с вами?
1: Мы же в разных домах живем.
0: А я почему-то думала, что вы соседи, и рядышком квартира к квартире буквально, и захаживаете
1: нет,
0: к друг дружке.
1: Нет, мы через телефон слушаем.
0: Ну, тогда я уверена, что Раенька еще поздравит свою подругу, дозвонится в эфир совсем скоро. Лилечка, мы вас поздравляем от всей души с наступающим днем рождения. Будьте здоровы, это самое главное. Ну и почаще, конечно, подружек навещайте. А завтра они к вам придут, это, наверное, 100%. Долгих вам счастливых лет, радости в каждом дне. Песни мы сейчас вас просто разогреем. С наступающим!

увлеклась процессом, даже забыла поздороваться. Оказывается, уже время перевалило за 7 часов вечера, 19.05. Доброго, преддоброго субботнего всем. Новый час, половину оттанцевали, отпели, отплясали. В том же темпе, надеюсь, мы с вами и продолжим. Уважаемые слушатели Радио Алиса Плюс, всем городам и странам привет, откуда слушаете. А вот насколько далеко ваши приветы и поздравления будут долетать, об этом пишите в смс 2020-1016 или звоните в эфир. Все очень легко и просто. 654-2530. Напомню, что поздравления разместить возможно пока еще на нашем сайте alisaplus.lv, но возможность это, конечно, не безразмерная. Улетают вакантные места, как горячие пирожки, поэтому, если вы хотите во всех красках поздравить, оставляйте ваши слова, ваши речи, ваши тирады еще и на нашем сайте. Ну а мы продолжим с группой «Руки вверх». Очень сильно просили, как всегда, любую, пожалуйста, Алиса Плюс, любую. Я очень надеюсь, что все-таки, если что-то будете заказывать, хотя бы направление песни зададите. Что-то для грусти, быть может, и не будет звучать, но а кому-то ностальгия тоже важна. Если что-то повеселее, вы тоже об этом намекаете. Но если знаете, что конкретно прозвучит, звоните и пишите.

0: поздравлений.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль,
1: мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Идем домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов.

0: Программа поздравлений.
1: Евгений на алисовских радиорадарах появившийся. Желает Тонечке всего хорошего в эти выходные. Всем слушателям тоже достанется. Тонь, вам привет от любимого мужчины. И он, как всегда, рифмоплет, слагает рифмы, просто как орешки щелкает. Тонечка, светлый человек, пишет Евгений. Пусть счастье твое длится долгий-долгий век. Пусть каждый день тебе приносит вдохновение, улыбки, радость, силы и много везения. Пусть солнце ярко светит и путь твой освещает, а сердце оно никогда не унывает. Пускай мечты сбываются легко и будет на душе всегда светло. Тонечка, ну как может быть грустно и тучно, да, когда такие пожелания? У вас всегда, каждый день как праздник, я уверена. Пусть это состояние окрыленности, влюбленности продлится еще долго-долго-долго. Евгений, ну а вам придется поспособствовать. Хотя дела любовные, сердечные, это все взаимообоюдно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Доброго вечера и вам. От всей души хотим поздравить. Можно ли? Вы еще спрашиваете. Нужно! Свой юбилей сегодня отмечает Смилгин Виктор. С 75-летием, Виктор, примите же поздравления от вашей жены, дочки, от внуков, правнуков и от нашей скромной радиоалисовской команды. Мы поздравляем, мы желаем счастья, здоровья, любви, удачи, и пусть все будет именно так, а не иначе. Еще раз поздравляем с прекрасной этой датой. Желаем всего-всего наилучшего. Долгих лет прекрасных, в которых будут только лишь положительные эмоции.

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Алиса Плюс, добрый-добрый вечер. Хотела бы любимой доченьке Диане отправить привет, которая сегодня приехала меня навестить спустя долгое время, пишет Анита. Анита, все будет, все организуем. Вы попросили какую-нибудь песню доченьке посвятить, что-нибудь от доченьки. Вот я ничего лучше не придумала, чем включить песню в дуэте Анны Шульгиной и Валерии. Называется песня «Ты моя». Я уверена, что вы ее знаете. Дианочка, вас с приездом. Мы сейчас с вашей мамой, с Анитой, как возьмем, да как растрогаем вас. Теплых вам впечатлений от этих выходных, от этого приезда. А когда к маме на порог приезжаешь, на порог родного дома, мне кажется, по-другому быть не может.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Тонечке привет из Риги. Не буду говорить уже, что традиционный Тонь, но ваши друзья действительно молодцы. Придумывают они. И всегда эти праздники где-то откапывают. У них какой-то календарь свойский имеется. И где они его взяли, так и не рассказали ни разу. Тонь, вам привет с субботой, с выходными. И еще сегодня день соглашения со Вселенной. Вот я что могу сказать, что соглашение это всегда хорошо, но только если по сердцу. А в принципе вещь это всегда... если в отношениях двухсторонние. Чудеса. Если, пишут ваши друзья, с вами кто-то сегодня согласен, значит, вы с кем-то на одной волне. Но помните, что мир многолик, но он так прекрасен. И не важно, что в нем бывают посторонние.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И снова музыкальные желания совпали. Алиса Плюс, можем ли мы у вас еще одну песню попросить? Мы с Сандру поздравляли сегодня с праздником. Не хватает Ирины Круг и Алексея Брянцева. Заходи ко мне во сне. Я думаю, что не только вы, Сандра, обрадуетесь. Юбилеем вас еще раз всего самого наилучшего, яркого и прекрасного. Но еще и наши слушатели, которые каждую субботу и пятницу, они вместе проводят полный комплект, я бы сказала. Миша писал, Миша звонил. Только Янис, только вы никак не дозвонитесь к нам и постоянно вашего друга на телефонную амбразуру отправляете. Хорошо, песня будет. А тем более я знаю, что вам нравится этот дуэт. Все у вас там обоюдно. Но на всякий случай, Янис, 654-25-00. Я не теряю надежды, что и вас мы все-таки услышим. Хорошего вечера вам.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А вот, кстати говоря, да, если вы тоже счастливы, как слушатели некоторые, которые делятся впечатлениями, которые рады на пороге дома родного встречать близких людей, если и к вам сегодня кто-то заглянул, пусть даже хороший знакомый или, быть может, хороший друг, который приехал не просто приехал с соседнего района или буквально квартира к квартире ваши двери, да, дверь к двери, а вдруг он приехал откуда-то издалека, и вы все ждали, когда наступит это лето, на Новый год пообещал, и вот он, наконец-таки, сидит сейчас с вами на кухне за скромным, но душевным столом или за каким-то масштабно-праздничным. Звоните в прямой эфир. Друг другу приветы передавайте. Это лишним не будет. 654-2500. Но если повода не отыскали, можно просто присоединиться к программе поздравлений «Песню выбрав». Какая будет она, вы можете, напомню, сообщать нам еще и в СМС 20201016. Если кого-то все-таки хотели поздравить, но с музыкальным оформлением этого вечера праздничного не можете определиться, я вам с удовольствием помогу. Ивлеву Зою Петровну Иван поздравляет, и здоровье – это самое главное, Зоя Петровна, о чем написал Иван. Мы его вам желаем втройне. Здоровья крепкого, причем на долгие годы, жизненных сил вам, бодрости, счастья семейного, чтобы близкие всегда были рядышком, заботились по возможности. Пусть у вас все будет хорошо, светлых надежд, хороших новостей, самочувствия такого же, легкости, оптимизма и жизнелюбия. С праздником!
2: Больше

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Можно песню «Дальнобойщик»? Таня Овсиенко. Для всех, кто за рулем. Вам эта песня и посвящается. Хороших ровных дорог.

На всякий случай напомню, звонки принимаются еще целый час и 3 минуты. Так что если хотите кого-то поздравить, 654-25-300, Лайф не Лудзом, звоните, еще раз звоните, и у вас все обязательно получится. 2020-10-16, этот номер исключительно текстовые послания принимает. Поэтому смс-ками закидывайте нас, все имена указывайте, кому ваши приветы, для кого ваши пожелания и от кого, это тоже важно. Вайбер, ватсап пишите, там тоже 2020-10-16.

А вы знаете, поскольку Баста в эфире, и прямо сейчас, буквально вот секундочку назад прилетела просьба послушать песню Басты «Выпускной», и вот Баста в новом часе звучит, я даже не знаю, как здесь разрешить данную ситуацию. Быть может, вы напишите, что еще хотелось бы вам послушать, чтобы Баста у нас не пел в ближайшие минут 15. Потому что еще заявка прилетела. Алиса, можно Басту послушать? А вот как раз-таки он сейчас и поет. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это заключительный час, праздничный, субботний вечер выходного дня, где мы близких можем порадовать, используя возможность на радио «Алиса Плюс». Следующий привет он отправляется ребятам, которые знают в банке толк, рандомским банщикам. Легкого пара пожелаем этим вечером.

0: поздравлений.
1: Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Аните и всем лучшим друзьям Иринка этим вечером привет отправляет. И, конечно, музыкальный выбор пал на эту песню. Анита, если вы слышите и вся остальная компания, я думаю, что пришел момент сделать громче и вам. Ирочка, хороших выходных, тем более, когда с друзьями. Это же класс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Что такое осень? Заказали песню группы ДДТ. И вы знаете, как-то вот осеннее настроение прощупывается уже не один день. Оно и понятно, большая часть и этого дня, и в целом погода такая в июле не очень-то и летняя, на осеннюю смахивает. Поэтому услышим, у песен нет времени года. Будет вам группа ДДТ. Дождитесь обязательно. И я напомню, что ваши заявки музыкальные, они принимаются в ограниченном, наверное, уже объеме, потому что у нас меньше часа для этого остается. Пишите смело. 20-20-10-16. Пока время позволяет, будем гулять, будем слушать, будем наслаждаться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио «Алиса Плюс». Хочу подругу Чубревич Зиту поздравить с днем рождения. Сегодня ей 27 лет. И неважно, сколько исполнилось, 27 всегда. Вы знаете, обычно говорят всегда 18. Но вот про 27 я слышу впервые. Татьяна поздравляет вас, подруга ваша. Счастья личного, прекрасного настроения, энергии, уверенности в себе. Если какие-то начинания нагрянут, чтобы успешно завершались. Всего самого-самого хорошего, смелости мечтать, сил достигать и повода всегда гордиться собой. Песни просили Дима Билана про белые розы. Поскольку в оригинале сегодня уже «Ласковый май» белые розы исполнял, мы пришли к такому обоюдному согласию. Зита, поздравляем вас, будьте счастливы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: День рождения, юбилей сегодня. Валдис, отмечаете вы, ваши родные, все окружающие поздравляют вас. Он же Валдис, он же по документам Владислав. Дорогой наш папочка, с днем рождения тебя. Сегодня вся наша большая семья, дети, внуки, родные, близкие. Поздравляем тебя с замечательным праздником, крепкого здоровья, богатырской силы, неиссякаемой энергии, настроения отличного. Пусть кошелек всегда будет полным, холодильник вкусным, а твой отдых и любые планы заканчиваются только удачей. Пусть родные приезжают, как и сегодня, только с хорошими новостями. Друзья будут с отличным настроением и рядышком, а гости не с пустыми руками. Это самое главное. Сегодня такой повод. Мы поздравляем. Поздравляем от всей души, Валдис, вас с днем рождения. Желаем вам счастья, чтобы полон дом был всегда, как и сегодня.
2: Каждому для жизни свой назначен срок. Каждому свои метели из-под ног. Каждому свои мечты и адреса. Каждому дают по силам небеса. Каждому своя счастливая звезда.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 21 год сегодня исполнился имениннице. Самая молодость, вся жизнь впереди. Добрый вечер, Алиса Плюс. Поздравить хочу подругу свою. Вот как раз-таки ей сегодня стукнуло. 21 год. Эсмеральда, поздравляем вас. Дорогая моя подруга, дорогая Эсмеральда, от всей души поздравляю тебя. Желаю крепкого здоровья, будь счастлива. Пусть исполняются самые мечты твои заветные и желания. Как можно больше ярких красок в жизни, счастливых моментов в ней. Пусть день за днем приносятся к тебе в дом сюрпризы. Пусть будет радость, пусть будет удача. Сюрпризы будут исключительно приятными, а рядышком надежные, любящие люди. И все мечты пусть по щелчку пальцев становятся реальностью. Оставайся такой же доброй, красивой, искренней и улыбчивой. С праздником тебя! Песня очень даже праздничная. Эсмеральда, имя у вас красивое, я не могла об этом не сказать. Исполнение желаний вам, любви, счастья и незабываемых моментов.

0: эфире программа поздравлений.
1: Поздравляю брата Сашу Закалкина. День рождения сегодня, Александр, у вас. И вам пожелали, чтобы все у вас было хорошо. Все только начинается. Люсеньке привет, вы красивая семья. Песню попросили дальнобойщик. И, как я правильно поняла, Саш, у вас такая профессия, связанная с дорогой. Поэтому мы немножечко видоизменим подарок музыкальный, потому как Таня Овсиенко уже голосила у нас в эфире сегодня. Саш, ну, с днем рождения вас поздравляем. Вам пожелали, чтобы все было здорово и не болела нога. И не чихать вам, и не кашлять, и деньги в кошельке пусть водятся всегда. Будьте здоровы и счастливы. Люсенька, вам привет и от нас.

0: Программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радиостанция «Любимая Алиса Плюс», Катенька. И вы сегодня с козырей. Доброго вам вечера субботы. Привет Айвору. Естественно, Айвор, ловите, отправляем. А песню вам хотелось, Кать, сегодня послушать просто без намека, как вы сказали. Но что-то в этой песне все-таки есть. И каждый в ней, быть может, где-то хоть чуточку узнает себя. Алла Борисовна Пугачева, «Поживи в моей шкуре». Катенька, вы написали «Побывай в моей шкуре». Ну вот фактически угадали.

0: Поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий. Проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
2: А с этой песней Сергея Куренкова «Солнышко» называется. Сестре, любимой Галине Ивановне, привет. Галина Ивановна, брат Иван побеспокоился, чтобы и вы сегодня улыбнулись. Вам нравится Сергей Куренков, поэтому я чуточку позже напомню контакты, как вы можете еще к нам дозвониться, но смски уже сейчас пусть долетают, времени мало остается. 20-20-10-16, все, что хотели бы сказать, присылайте на этот номер.

как же вовремя сообщение приходит, в кавычках, потому что остается буквально 10 минут. Скажу, что одна заявка музыкальная с поздравлениями точно прозвучит. Если до 9 вечера, пока я тут у микрофона разговариваю, вы еще что-то пришлете, песен не обещаю, а слова ваши с удовольствием до эфира донесу. Так вот, песня «Младший лейтенант». Марк, извините, я не буду портить вам праздник. Знаю, что у вас сегодня день рождения. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить самого дорогого человека на свете. Ну, конкретно для Машеньки, самого дорогого и любимого, с юбилеем. Любимый муж, любимый супруг. Поздравляю с праздником. Марка Шрустера сегодня будем поздравлять. Песня «Младший лейтенант» звучит не просто так. Марк, мы не будем выдавать всех тайн, но скажу, что вы смелый, судя по выбранной вами профессии. Страна с вами в полной безопасности. С праздником вас! Пусть всего будет в достатке!

Ах, вот оно что, 20:56, и хоть бы кто сказал, а то бы мы с вами до утра здесь пели, танцевали, да поздравляли. Друзья мои, финита ля комедия. Прямой эфир на радио «Алиса Плюс» завершает программу поздравлений. Свои песенки отпела. Спасибо вам за очередные выходные. Ну как выходные? За субботу, за вечер. А вот выходные продолжаются, и пусть у вас будет масса впечатлений. Отдыхайте с удовольствием. А я, Юлия Сергачева, не прощаюсь, потому как мы с вами услышимся в понедельник в 12:00. Ну а теперь пока. Хорошего вечера.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что...

0: 101 и 6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Я не вернусь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя ты была.

навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никаких

0: Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожишь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

Вот теперь чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужины скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,